0: Само хитови. Само хитови.
1: Де год да си.
0: Твой град. Твой звук. Твой радио. 014.